Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Окружающая среда.
1: Чтобы ваши домашние растения росли лучше, то почаще включайте им послушать звуки дождя. В рамках эксперимента ученые из Массачусетского института поместили семена риса в неглубокие контейнеры с водой, а затем начали включать им запись падающих дождевых капель. Результат ученых обрадовал. Оказалось, что семена не просто способны воспринимать звук дождя, но и прорастают на 40% быстрее, чем просто в тишине. По мнению экспертов, все дело в звуковых вибрациях, которые появляются при ударе капли дождя о поверхность лужи. И именно эти вибрации смещают внутриклеточные кристаллы семян и заставляют их расти быстрее. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Ускорение старения зависит от того, в какой позе вы спите. Столичные дерматологи предупреждают, если вы привыкли спать, уткнувшись лицом в подушку или на боку, то со временем эта привычка приводит к глубоким морщинам на лице, шее или зоне декольте. Причина простая. Ночью ткани лица сдавливаются, кожа мнется, а с возрастом такие складки хуже разглаживаются. Чтобы отсрочить старение, медики рекомендуют приучить себя спать на спине. Но если отказаться от привычной позы сложно, то можно частично снизить негативные влияния. Так эксперты рекомендуют начать использовать наволочки из гладких тканей, которые уменьшают трение, или же подобрать ортопедическую подушку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: эфи главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Любители кофе точно знают, что их любимый напиток обладает приятным вкусом и важными микроэлементами для поддержания здоровья, но явно не в курсе его неожиданной пользы для экологии. Дело в том, что ученые из Южной Кореи научились превращать кофейную гущу в топливо с помощью технологии пламенного плазменного пиролиза. Всего за 90 секунд при воздействии высокой температуры кофейный жмых превращается в плотный биоуголь с высоким содержанием углерода, при сжигании которого выделяется меньше серы, провоцирующей выпадение кислотных осадков. При этом отмечается, что разработка в теории может быть полезна не только для производства топлива, но и для создания фильтров, а также адсорбентов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Человечество стремительно рыжеет. С таким неожиданным заявлением выступили британские ученые, которые в рамках исследования изучили анализ ДНК и выяснили, что ген рыжих волос за последние десятилетия перестал быть редкостью. Более того, он так стремительно распространяется, что буквально перекраивает биологическую структуру нашего вида. По словам экспертов, если так пойдет и дальше, то рыжий пигмент станет главным и вытеснит все остальные цвета. Получается, что сейчас человечество находится на пороге глобального апгрейда, и то, что раньше считалось уникальной мутацией, в будущем станет обычным стандартом для каждого человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиши, радио Хит ФМ. Доброе утро!
1: Ура! Ура! Ура! Пятница, наша любимая, пятница. Долгожданная. Наконец-то она наступила, солнечная, летняя. Сегодня 26 июня 2026. Чувствуешь? Да. Слышишь? Понимаешь? Зеркальные цифры,
0: кстати,
1: даты.
0: 26-06-26.
1: Вот, целых три шестерки и раз, два, три двойки.
0: Вот так. Один нолик.
1: Два. Он сейчас посмотрел внимательно на дату.
0: Ну хорошо, две двойки, два нолика. Боже, что же это могло значить?
1: Это невероятно!
0: Это на мои оценки в школе похоже. Две двойки и два нолика.
1: Кстати, о школе. Сегодня же праздник всех школьников, которые ЕГЭ. Все сказали пока-пока школе. Сегодня выпускные.
0: А, сегодня выпускные. Ой, мне страшно ждут. Три шестерки, выпускные.
1: Праздник вспоминая свой... выпускников школ.
0: Я в лифте застрял.
1: Когда?
0: Вот прямо в выпускную ночь.
1: Серьезно?
0: Я сейчас
1: один?
0: Без... Нет. Самое смешное, смотри,
1: с рассказывай. Одноклассницей?
0: Да. Мне нравилась в школе девочка.
1: Сюжет
0: одна. Безумно нравилась. Вот. И вот выпускной, все, мы всем классом собираемся куда-то кому-то домой тусить, дальше веселиться. Вот. И мы все приехали, мы опаздывали, я как раз ее беру, говорю, быстрее, быстрее, Наташа, быстрее. Она такая, да, бегу. Все, мы со школы, я ее просто вместе с ней ехал. И мы заходим в лифт, представляешь, мы с ней застреваем. Кто-то скажет, бинго! Ага. Это же шанс! Когда еще? Лучше момента не найти, чтобы признаться в чувствах. Нет, я просто такой... Она начала паниковать, и я такой, да что ж такое-то?
1: А? Какая истеричная.
0: Вот. И потом, когда... И потом нас достали уже. Ну, там недолго лифтеры ехали. Вот, приехали, вытащили нас.
1: И достали вас мужем и женой.
0: Да хотелось бы, но нет. Потом прошли года, потом мы уже...
1: Она, конечно же, пожалела.
0: Нет, пожалел я, что вообще... Думал об этом.
1: А вы, парни, все такие смелые. А как дело до дел доходит, так
0: а
1: все.
0: Как спасти человека из замка, из крепости этой лифтовой?
1: Дракона победить так не можете.
0: Так, видишь, я...
1: Не сразу.
0: Да, вот видишь, такой, какой вот,
1: план
0: такой человек.
1: На этот час.
0: Обсудим теорию июня. Угу. Есть такая. Вот. А еще расскажу про очень странную историю. Тоже про шеринг. Вчера только говорили про подруг.
1: Угу. А сегодня?
0: Варин, тут похожая история, только еще больше странностей.
1: Ага.
0: Вот. Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. Вот. А также IQ Battle. Это прекраснейшая игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро.
2: На радио Хит ФМ.

0: Хит-ФМ. 7.09 в Москве. Всем доброе утро.
1: В соцсетях распространяется новый вирусный тренд. Так называемая теория июня.
0: Ну, тут скоро с тобой будем очень трендовыми.
1: Мы вообще-то уже задаем тренд.
0: Да-да-да.
1: Пользователи соцсетей утверждают, что первый месяц лета якобы связан со всяческими заметными переменами в личной жизни.
0: Угу. Тут и астрологи, мне кажется, и тарологи подключились.
1: А мне кажется, они в шоке вообще. Говорят, в смысле? Вы же кто? Почему вы?
0: Забирайте нашу работу.
1: Я месяцолог.
0: Да-да-да.
1: Вот. А сторонники вот этой всей чудной идеи считают, что в июне могут неожиданно вернуться бывшие партнеры, дружеские отношения.
0: Ой-ой-ой, чур меня.
1: Перерасти в романтические отношения. То есть, угу. Представляешь, смотри, бывшие партнеры, не бойфренды или герлфренды, бывшие партнеры, которые в какой-то момент перерастают сначала в дружеские отношения, а потом в романтические, видимо.
0: Интересно.
1: Вот. А также происходят новые судьбоносные знакомства. Тебе не кажется, что они просто летний корпоратив описали один?
0: Да-да-да, просто где-то погуляли все хорошенечко.
1: Да. Выгуляли партнеров.
0: У всех школьников все сегодня будет.
1: Вот, ладно, там все сегодня будет.
0: Не, ну сегодня все признаются.
1: Вот, кстати, могут, да. Часть людей шагнули дальше. Значит, и выяснили, что май, оказывается, связан с личностным ростом, а апрель с эмоциональными потерями. А что вы только два месяца-то трогаете, а дальше что? Вот что в ноябре происходит? Вот это, когда жижа на улице, вот это вот, что?
0: Как мне кажется, сложности в жизни.
1: Так тогда везде сложно. Смотри, давай так, честно.
0: Жижа на улице, жижа
1: вот
0: дома.
1: Смотри, в голове. Да. Вот. Есть же, смотри, есть разные люди. Вот есть категория людей, которые, допустим, лето. Не могу, жарко.
0: Ага.
1: Зима, не могу, холодно. Ну, вот эта промежуточная осень, не могу, депрессия. Весна, не могу, слякоть. Вот. А есть люди, которые... О, лето, наконец-то солнце, зима.
0: Вот это я.
1: Снег, какой кайф, снег пришел.
0: Я.
1: Осень, красивая, желтая листва, весна, пора любви. Вот это вот
0: ну, это
1: раз...
0: позитивчики, это мы.
1: Я напомню тебе ноябрь.
0: Не надо.
1: Ну, кроме дня рождения там.
0: Забудь его, забудь.
1: Вот, забудь его, забудь. На радио Хит ФМ. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 17 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Доброе спортивное утро. У нас сейчас будет зарядка. Упражнение называется «Посейдон». Выполняю это упражнение вместе с тренером. Вы тоже можете. Если ваш тренер занят, можно это сделать с кем угодно. Главное, так, не в одиночку. Возьмите мидбол. Это тяжеленький такой небольшой мячик, который, кстати, не, если что, не прыгает от земли. Он, ну, такой внушительный, если по ощущениям. Резинка на щиколотках – это так. Это чтобы чуть-чуть усложнить. Одну ножку вперед, слегка прогибаемся, нагибаемся чуть-чуть прям. И вот начинается движение руками. В руках этот мидбол, мы его раскачиваем в одну сторону, в другую.
1: Вот просто берешь вас двоих, переносишь в реку, ставишь, даешь белье. И пошло-поехало по стирушке.
2: Ты про стирку.
1: Так и было раньше.
2: Все, ты хочешь нас куда-то вот в работы.
1: Так это так и было, так и выглядело раньше. Так вот приходили на реку и там вот так вот туда и сюда.
2: Но не было таких мечей.
1: Ну так вместо мечей ты хоть раз постельное белье доставала из барабана?
2: Слушай, а может быть мы бы идеально смотрелись, если бы что-нибудь мешали?
1: Кому-то мешали, потому что такие герцогини, которые стирают белье, точно бы остановили работу завода напротив.
2: О, да.
1: Заходите в наш мессенджер Макс, посмотрите, как выглядит это видео в группе Hit FM. Также есть группа Hit FM ВКонтакте, там тоже есть это видео. Смотрите, получайте удовольствие, делайте тренировку.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай Лопес.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Песня о мечтах, как я понимаю, ну, и если говорить о переводе. Но что хочется сказать тебе, Адамов, чтобы твои мечты осуществились, тебе нужно всего лишь захотеть.
1: Ой-ой-ой, какой необычный совет. Я тут, знаешь, я такой сижу, думаю, как же быть с таким советом?
0: А ты знаешь, иногда вот именно такого совета и не хватает.
1: А мне всегда говорили, хотеть не вредно.
0: Или,
1: вредно,
0: знаешь,
1: не хотеть.
0: Иногда вот такой фразы, как «ты все делаешь правильно, у тебя все получится», тоже не хватает.
1: Мне вот категорически. Вот. Хоть раз скажи, что я делаю, что я все
0: тебе
1: делаю.
0: Это говорю, так что идеально все как раз. У нас же июнь – это месяц, когда все получается.
1: Я не знаю, где, почему люди молчат, но мне почему-то в глубине души кажется, что половина слушателей давным-давно уверена, что мы женаты, просто скрываем это. Вот, а разборки выносим в эфир. Ребят, давайте
0: поиграем. Жизнь такая штука.
1: Да, понимаете.
0: Веселимся как можем.
1: Да. Давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи!

0: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Вадим, город Сарапул. Вадик, привет.
0: Привет.
2: Привет, привет.
1: Скажи мне, дружище, вот как давно ты кому-то отправлял письмо? Прямо вот в почтовый ящик положил и ждешь?
2: Никогда.
1: Вообще, серьезно? Вообще ни разу в жизни письма не писал?
2: Серьезно.
1: Возьми, кстати, пока еще существует Почта России, вот попробуй. Очень интересная история получается. Очень, знаешь, если у тебя девушка, вот, допустим, уехала куда-нибудь, ты вообще в отношениях, нет? Извини за такой вопрос.
2: Конечно, в отношениях.
1: Ну, конечно,
2: но
1: действительно.
2: Она никуда не уезжает.
1: А ты отправь. И, вот, отправь, и а потом письмо.
0: Хотела романтики.
1: Да, вот, езжай. А потом еще письмом все напишешь.
0: Да, ну вот. Ты чему ты учишь?
1: Я романтизму учу человека. Вот. Против Вадика будет Катя из Тюмени. Катя, привет.
3: Приветики.
1: Катюш, скажи, пожалуйста, пляжный сезон открыла?
3: Открыла.
1: Так, вот тогда у меня тебе вопрос. У тебя пляжная сумка или пляжная сумка?
3: Есть пляжная сумка.
1: Нет, это я понял. Я говорю, она сумочка или сумка?
0: Я подозреваю, что большая.
1: Да, большая
3: сумочка.
1: Или маленькая?
3: Сумочка.
1: Сумочка. Там.
0: Катюшечка, какая скромная. Всего лишь там крем солнцезащитный, правда же?
1: Крем кинула, и все, и достаточно.
0: Или так, кокосовое масло. Я
1: а есть просто, а есть те, кто там, так, шлепки, штаны, мало ли дождь пойдет, зонт,
0: полотенца,
1: потом бутерброды.
0: Мне их не нравится.
1: Полотенце для
0: красивое.
1: Ног, для рук, для головы. Потом
0: крем для рук.
1: Для ног, для рук, для головы.
0: Ладно, все, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Давайте, мальчики против девочек.
0: Давайте, начинайте.
1: Вадим, значит, смотри, вопрос такой. Как определить, что перед тобой почтальон?
0: Поехали.
2: Ну, у него есть сумка, так. Шапка, как у Печкина,
1: так.
2: Велосипед.
1: Совершенно верно.
2: Рюкзак.
1: Угу.
2: От него жилетка
1: пахнет
2: фирменная.
1: Письмами.
2: Газеты, журналы.
1: Да,
2: папка
1: так.
2: С письмами.
1: Усища.
2: Квитанции.
1: Так.
0: Улыбается.
1: Улыбается, кстати, да.
2: Письма.
1: Ну, то, письма. Он разговаривает индексами. Вот этими. Потом он спрашивает, кому...
2: Коробка.
1: Кому куда. Посылка.
2: Бабушки рядышком за пенсией стоят.
1: Обязательно.
2: У него вместо... на плече.
0: О, вот. Вместо денег у него марки.
1: Нет, у него деньги тоже есть, он пенсию приносит.
0: Да, кстати.
1: 15 ответов, хороший результат.
0: Ну, неплохо. Давно мы не встречали таких почтальонов, да. А очень хорошие люди.
1: Давно. Я вообще не помню ни одного, если честно.
0: Не, я видела таких. Видел? В деревне у бабушки. Да. Кать, теперь играем мы с тобой. Нам надо победить. И вот вопрос. Что лежит в пляжной сумке? Поехали.
3: Полотенца, очки, ключи от машины, пасочки детские, нарукавники, спасательный круг, спасательный жилет. Шляпа, крем для солнца, масло для загара, что еще? Крем для ног, водный пистолетик,
0: вода.
3: Морские, вода,
0: камешки,
3: камешки, ракушки, песок, гитара, карты игральные,
1: бутерброд.
3: Соленая.
0: Что последнее было?
3: Рыба соленая.
0: Рыба соленая. Ну, в целом, да, мы часто носим с собой.
1: В смысле?
0: На пляж.
1: А почему у вас всех это... А вы хоть... Я могу сумку не взять, но рыбу соленую возьму.
0: В карман.
1: Вот просто так, рядом будет.
0: Ты хоть считал?
1: Конечно, 18 ответов насчитал.
0: Вау.
1: Ну, слушайте, я считаю, что давайте сделаем боевую ничью.
0: Давай.
1: Сегодня. Потому что мне понравились ответы и Вадима, и Кати. Ребят, вы получаете каждый от нас настольную игру «Спойлер, все звезды».
0: Ура,
1: и теперь
0: ура.
1: На выходных соберете друзей, поиграете. Соленая рыба обязательно. Вот, и вперед, и в путь веселиться.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Вот скажи мне, ты сезон арбузов открыла или еще нет?
1: Нет, еще.
2: Вот пора бы уже, кстати, потому что вот, например, на Тайване недавно прошел парад арбузов.
1: Правда?
2: Да, у них есть такой день там на Тайване, называется День драконьих лодок.
1: Угу.
2: Это праздник. И в этот день все, кто причастен, они пытаются яйца, обычные яйца, поставить вертикально на пол. Ну, такой обычай у них вот в этот день.
1: Как
2: вот.
1: Интересно.
2: И есть там место, называется Дзядун. Вот, такое местечко, Дзядун.
1: Ну,
2: вот. И там, значит, вместо яиц арбузы ставят. Но когда их просто ставили, стало скучно. И они, значит, их начали наряжать. Таким образом получился парад арбузов. Из года в год он расширялся и привлекал туристов. Выглядит это, конечно, одновременно крипово и весело. Потому что арбузы прям по-настоящему наряжают. Вот. И они их выставляют на центральную улицу. И там, значит, соответственно, вот это все происходит.
1: Смешно, да.
2: Праздник собирает тысячи всяких туристов. И все смотрят и объедаются арбузами. Я думаю,
1: в какой-то момент они взорвутся.
2: Это же рай на земле, где только арбузы есть можно. Это же класс.
1: Это тот самый случай, когда ты не пробуешь, а просто смотришь. Потому что он настолько красиво наряжен, что даже не хочется вскрывать.
2: А он трещит или нет, если нажать вот из этой серии? Я подумал, знаешь, прикол-то в чем? В том, что в этом месте... Ну, короче, там.
1: Вот этот Дзядун, да.
2: Дзядун, вот.
1: Да, что там?
2: Там, значит, история такая, что они там поняли, что надо привлекать туристов. А у них 60% всего это как раз ягоды, вот этот арбуз.
1: Ну, вот хорошо, если они вкусные.
2: И туристы...
1: А если нет?
2: Не, ну не может быть такого. Они живут этим. Понимаешь, арбузный рай мы нашли. А вот к чему веду.
1: Все,
2: ребята, зайдите в мессенджер Макс, посмотрите, как выглядит эта шикарнейшая, стильная история.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Костюм. Носки. Бритва.
5: И еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио Хит FM.
3: 8:00 в Москве. Здрасте. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Можно войти. Спасибо. До свидания.
4: Не надо. Никуда не уходите.
3: Смотрите, кого мы вам привели. Проходите, пожалуйста. Это Адамов. Вот проходите, пожалуйста. Это Терешкова.
4: Да,
3: вот смотрите, тормозочек привезли с собой, да, контейнер. С чем? С юмором.
4: В корзинке.
3: С юмором, да. Контейнер привезли. Что там? Это «Будите Айлиш» утреннее шоу.
4: Мы вас развеселим, если вдруг вам грустно, и обязательно взбодрим, если сонно.
3: Да.
4: Сегодня еще помимо вот того, что мы выпускников поздравляем, день рождения зубной щетки. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько лайфхаков,
3: кроссовок
4: я
3: почистил.
4: Как использовать зубную щетку. Ну, на самом деле, незаменимая вещь.
3: Представляешь парадокс? Мы ходим в белоснежных кроссовках, которые очистили зубной щеткой, но ходим некоторые с желтыми зубами, потому что не можем их отбелить.
4: Да, дело-то не в щетке. Она-то, может, и старается.
3: Вот именно.
4: Еще сегодня отмечается День блаженства. Это для блаженства? Это что? Это вот для тебя? Это просто какая-то высшая точка наслаждения? Или что это для тебя блаженство?
3: Ну, наверное, да, высшая точка наслаждения.
4: Для меня, знаешь, блаженство – это горячее масло.
3: Ты есть хочешь, что ли?
4: Нет, масло, в смысле, для массажа.
3: А,
4: нет, ну смотри, вот представь, если бы мы могли вот из этого слова сделать что-то ощутимое. Вот у меня блаженство – это масло, которое льется на тело, такое горячее, а у тебя…
3: У меня это просто в конце сложного рабочего дня, вечер, ты пришел домой, просто лег, и вот это вот, когда расслабление по спине пошло, ты думаешь, боже, какое блаженство.
4: Ну, то есть диван.
3: Да не почему, да что ж такое-то? Я могу и на пол лечь, могу в машину сесть.
4: Ой, очень сомневаюсь, вот это да. Вот. Ладно, что у нас в этом часе?
3: Ну, раз уж мы так намекнули о еде, то о еде в этом часе и поговорим.
4: А, окей.
3: Вот. А еще про песиков поговорим.
4: Хорошо.
3: Тут кое-что милое, но подозрительное.
4: Милое, вот, игривое.
3: С песиками происходит. Вот, ну и что, самое главное-то, ребятки, сегодня...
4: Хит на днюхе,
3: да, это наша акция. Она проходит по пятницам. Мы поздравляем именинников с днем рождения. И именинников, и тех, у кого день рождения. Вот.
4: Да-да-да.
3: Поздравляем сегодня. То, в общем, друзья, если у вас сегодня днюха, дайте нам об этом знать. Просто в мессенджер Макс отправьте пароль. У меня днюха. Мы свяжемся в течение часа с вами. Поговорим в прямом эфире, поздравим. Вручим подарок шикарный от радио Хит FM. В общем, одно удовольствие.
4: Одно блаженство.
3: Да, одно блаженство. Запоминайте номер 892. 5-007-1074 8-925-007-1074. Вот туда, в личку в Макс, отправляйте пароль «У меня днюха». Если у вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно, главное, дайте нам это знать.
4: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Мы продолжаем.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Значит, смотрите, мы все думали, что ремонт портит отношения. Нет, ребята, большая часть пар, оказывается, из-за еды ссорится.
1: Вот так. А знаешь почему? Потому что у нас вот, раньше у мужчин был все через желудок, а теперь еще и у женщин.
2: Нет, подождите, это по-другому называется. То, что вас кормить теперь все время надо, это вообще отдельный вид искусства. Да, вот. В какой момент так стало, непонятно. Ну, в общем, именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разлад в отношения. Большая часть опрошенных едят разные блюда. То есть пара опрашивали, ага. Я говорил, что они разные блюда едят, чтобы сберечь нервы и романтику.
1: Не едят,
2: да, потому что ссорятся. Есть же вот эта история, ты что будешь? Я не салатик. Такой, ну точно, да, я салатик, буду салатик.
1: Я вот не такая.
2: Кинзочку закажи мне просто, и все. Ладно, хорошо, мне, значит, стейк и вот кинзу ей. Все, и в какой-то момент я у тебя картошечку съем. Такой, ладно, хорошо, ешь. Ой, стейк такой, дай кусочек мне. И ты такой, да в смысле?
1: Ну, не делают так уже девчонки.
2: Всегда так делают.
1: Не знаю.
2: На первом свидании нет. А потом начинает всегда так делать.
1: А потом отбирает еду, которую сама же готовит.
2: Каждый пятый мужчина убежден, что решающее право голоса в отношении того ужина или обеда имеет партнерша. То есть, ну, в смысле, так, я здесь не согласен с мужчинами. Я не хочу решать, что мы будем на ужин. Дайте, пожалуйста, кухню женщинам. Это не то, чтобы они там должны быть.
1: Мне так интересно и нравится готовить по заказу.
2: По заказу?
1: Да, когда мне скажут, там, я хочу сегодня плов. Я такая, да, мой шеф.
2: И покупаешь его?
1: И делаю.
2: А, делаешь?
1: Да.
2: Я прихожу, грубо, приходит человек домой, там, весь взъерошенный человек, в квартире ремонт надо делать теперь на кухне. Говорит, что ты делала?
3: Утку жарила.
1: Ну, или знаешь, когда ты спрашиваешь, что приготовить? Да не знаю, приготовь что-нибудь. Ну, я тоже не знаю.
2: Вот прикинь, вот этот момент, как ты описала сейчас, вот мне кажется, именно в этот момент начинается вот этот огонечек красный в голове такой, ах, ты не знаешь? Тогда идем есть фастфуд вот этот.
0: На радио Хит FM. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо-дайконов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В Ленте.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит
2: ФМ». У нас сегодня пикантный хит-гайд. Артем Филяй Мадамов.
1: Ой,
2: еще
1: наконец-то.
2: До сих пор здесь.
1: Да.
2: Здесь.
1: Он никак не уходит. Он же здесь на гастролях,
2: да.
1: Что ли?
2: Да. Сегодня я расскажу, как вести себя мужчине в магазине женского белья.
1: Ага, давай.
2: Пу-пу-пу.
1: Вот.
2: Да, потому что когда мужчина заходит в магазин женского белья, важно помнить несколько нюансов, чтобы не попасть в неловкую, так
1: женскую
2: сказать, ситуацию.
1: В женскую раздевалку не заходить.
2: Да, ты хоть раз видела такое?
1: Я видела.
2: Да какой?
1: Все время они стоят, поглядывают.
2: Мы еле-еле-то, опустив глаза, заходим в магазин, говорит, женская раздевалка. В общем, если вы покупаете подарок герцогине, уточните размер или предпочтение заранее. Это избавит вас от лишней неловкости и поможет выбрать правильный товар.
1: А не вот это. Ну, примерно ваш размер.
2: Подождите, а можно расстегнуть, посмотреть вот примерно? Надо потрогать, понять.
1: Да, у него вроде больше.
2: Да-да-да, вот что-то, да. И уже катастрофа, все. Дальше.
1: Не, вы такая стройная, моя-то поболе будет.
2: И она сзади стоит. Ту-ду-ду-ду. Вот. Старайтесь избегать громких разговоров или шуток на тему белья. Есть такие, я признаю, есть такие мужчины, которые заходят и начинают угорать. Смотри, какие наушники. Вот
1: это
2: вот.
1: Это что за веревки?
2: Это что за веревки? Шнурки, смотри, какие стильные, шелковые.
1: Это да, раздражает.
2: Ужасно, ужасно. И вот, если у вас возникли сомнения, не стесняйтесь обратиться к консультанту. Ну, нормально спросите по-человечески. Там, вот, знаете, я вот сомневаюсь, как вот что лучше.
1: Девушка, помогите выбрать.
2: Тунь-тунь-тунь. У нас сегодня ужин романтический. Вот, что посоветуете? Вот, она тебе посоветует сразу. Меня.
1: Да-да-да, остаться здесь.
2: Да, вот. Конечно же, прежде чем дарить такой подарок, да, нужно всегда быть уверенным, что девушка примет такой подарок. Потому что, выбирая нижнее белье, ты должен быть уверен, что оно на ней будет смотреться хорошо. А если девушке будет некомфортно, и она это будет носить только из-за того, что это подарок, это будет катастрофа.
1: Да-да-да. Иногда, знаешь, такие подарки делают, когда только начали встречаться. Поэтому я думаю, что это слишком опрометчиво.
2: В общем, ребята, запомните, что это очень тонкий, аккуратный момент выбор нижнего белья. И именно там один из пунктов, где подчеркивается ваше джентльменство.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: на Днюхе. На Днюхе.
1: 8:27 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И по пятницам мы обычно поздравляем наших дорогих слушателей.
2: Если у вас сегодня день рождения, неважно, у вас, у ваших друзей, близких, родных, не вопрос, дайте нам об этом знать. Просто отправьте пароль «У меня днюха» нам в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер 8-925-007-1074. Вот, отправляйте нам этот пароль, мы свяжемся с кем-то из вас, в прямом эфире поздравим. У нас еще есть подарок, ребятки.
1: Ой, да, как же хочется ему отдать какому-нибудь имениннику прям сильно.
2: Шикарный подарок, да, вот. Так что действуйте на старт. Внимание, марш.
0: Хит на днюхе.

0: На днюхе.
1: 8.34 в Москве. У нас супер пятничная акция «Хит на днюхе». Выбираем одного именинника и поздравляем его здесь.
2: Дамы и господа, встречайте, Лилия, город Ишимбай. Сегодня у ее сына Марселя день рождения. Ему 5 лет исполняется. Лиля, привет.
1: Поздравляем.
3: Привет, привет.
2: Ну, во-первых, мы поздравляем тебя и твоего сынульку. Вот, с 5-летием. Прекрасная цифра. Это, кстати, между прочим, первый юбилей, наверное, да? Можно так считать, да?
3: Да,
2: нет?
3: Да,
2: вот.
3: Да.
2: Так, небольшой, расскажи...
3: маленький юбилейчик.
2: Вот.
1: Обычно дни рождения детей – это как дни рождения их родителей.
2: Всегда так. Вот. А скажи мне, пожалуйста, что ты подарила ему уже?
3: Боксерскую грушу.
2: Неожиданно. А что он будет, извиняюсь, спросить, с ней делать? Он будет на нее смотреть и пытаться дотянуться или что?
1: А может быть, он занимается?
3: Нет, он будет боксировать, он активно умеет это делать.
2: О, интересно. А он рядом сейчас?
3: Нет, к сожалению, он в садике.
2: В садике, прекрасно. Представляешь, что он в садике сейчас творит? Где моя... Он грушу с собой взял?
3: Нет, нет, нет, такие вещи мне не разрешают нам прощать.
2: Хорошо. Лиль, смотри, сейчас подарок будет для тебя, поскольку мама тоже отмечает этот день, и для нее она тоже причастна, то есть родители. А, смотри, перед тобой 3 коробки. Я сейчас их все перемешал. Uh-huh. Вот, значит, смотри, в одной из коробок лежит модное пляжное полотенце Радио Хит ФМ, в другой коробке фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ, и в одной модный фирменный дождевик Радио Хит ФМ. Что в какой, я не знаю. Выбирай.
1: Что такое модное? А,
2: да-да-да, стильное. Да. 1, 2, 3, циферка.
3: 2.
1: Открываем коробку номер 2.
2: Так что это у нас тут? Распаковка! Тут у нас яркое модное пляжное полотенце Радио Хит ФМ.
1: Поздравляем!
2: Вот, да. Оно настолько большое, так что, в принципе, и для пикников тоже
1: сыну
2: подойдет.
1: Сыну тоже понравится.
2: Он вообще замотается в него.
3: Да,
2: вот.
3: Да, нам как раз такое и нужно полотенце. Ходить,
2: да?
3: На пляж.
2: Шикарно. Лиля, мы тебя поздравляем еще раз. Вот, с днем рождения. Марсель, я знаю, что ты в душе слышишь нас в этот
1: ты
2: момент.
1: Чувствуешь.
2: А что сейчас 8.30 в садике, интересно? Наверное, завтрак?
1: Ну да.
2: Да, завтрак, наверное. Вот, сейчас под кашу как вот там. А вдруг там работает Хит ФМ тоже? Мы же не знаем. Вот.
1: Ну что там слушают воспитатели.
2: Да, поздравляем Марселя всей страной. Лилю тоже поздравляем. И, ребят, и всех, у кого сегодня день рождения, мы от всей души поздравляем вас с этим прекрасным праздником.
0: Хит на днюхе.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: всем параметрам.
1: Зачисляй, храни и трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родительству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от однобанк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Китае появился сервис по аренде собак для прогулок. Вот так. За несколько долларов в час пользователи могут выбрать питомца из каталога, где указаны фотографии, характер, особенности каждого пёселя.
0: То есть попробовать вот,
1: и пойти с ним погулять. Владельцы сами размещают своих собак на платформе и получают часть дохода от аренды.
0: Неплохо.
1: Ужасно.
0: Нет, смотри, вот ты идешь в парке, да, вечно вот эти все красивенькие собачки, они меня дико умиляют. Мне хочется обнять и погладить каждого. Хозяин идет максимально пафосным лицом. Мне тут недавно отказали, кстати, в этом вопросе. Я хотела погладить собачку. Я говорю, можно погладить? А женщина такая, нет.
1: Такая, а собачку?
0: Я такая думаю, ничего себе. Думаю, ну ладно.
1: А что это за вот это? Что это началось? Что ты пристаешь к собакам на улице? Я не пойму, что...
0: Ну, они такие все красивые.
1: Настолько все плохо в жизни.
0: Просто они очень все красивые.
1: Так не, ну понятно. Слушайте, я вообще в целом, если ты выгуливаешь собаку в общественном месте, дай другим гладить ее. Вот так я считаю.
0: Нет, ну ты видишь, как решили этот вопрос? Я думаю, что тут тогда хозяин будет улыбаться, когда ты такой, можно погладить? На карту переведи.
1: Один гладь, там 1000 рублей. Вот гладь, да здоровье.
0: Вот. Вот,
1: но,
0: все.
1: Знаешь, я на самом деле тоже, я сейчас включу немножко такого, знаешь, бе-бе-бе-бе-бе человека, но вот поправьте меня, если я не прав. Но мне кажется, что выгуливать чужих собак, вот так, рандомно, если у них меняется человек, который выгуливает, у них и должен быть стресс. Потому что каждый раз какой-то новый кожаный ходит, выгуливает меня.
0: У собаки, да, поэтому вот. она злющая.
1: Во-первых. Во-вторых, есть определенный наверняка ведь маршрут, где она там, извините, лапку подняла, пометила, то есть все, это она зоны чекинилась где. Mm-hmm. Вот. А она в новом месте, где работы непочатый край, а воды нет, как она будет поступать? Ну, мне кажется, это стресс для собаки. Я не знаю.
0: 100%.
1: Вот. А теперь, ладно, мы сейчас про маленьких говорим собак. А если это бойцовая собака и какой-нибудь, там, не знаю, 10-летний парень захочет ее выгулять. Кто кого выгуливать будет, еще интересно.

0: Реклама.
1: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
10: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И вот она, тема часа.
2: Здравствуйте. Пятница, 26 июня. И вот что мы решили обсудить. Мы говорим о еде. Причем самые переоцененные. Давайте жалуйтесь на еду спокойненько, все нормально, она не обижается. Вот что вы считаете, стоит слишком много?
1: Я считаю, гречка переоценена очень сильно, в прямом и переносном смысле. Что-то наделили ее такими свойствами, что это прям суперфуд какой-то.
2: А что, она супердорогая?
1: Ну нет, при чем здесь дорогая? Я вообще в целом говорю, что это переоценено не в плане цены денег, а в плане того, что слишком много разговоров и много пользы от нее. Обычная гречка.
2: Расстраиваюсь из-за граната.
1: А что с ней случилось?
2: У меня ребенок любит гранат.
1: Я обожаю гранат.
2: Очень дорого стоит.
1: Знаешь, потому что
2: одна вот эта штука может практически 500 рублей стоить.
1: Ну, а потому что... Слушай, секундочку. Сейчас я в защиту ребенка скажу. Значит, мангу свою мы покупаем за эти деньги, да? А гранату мы не покупаем. Гранат, в смысле, мы не покупаем.
2: Ты думаешь, одного хватит? Я же съем манго одного, и все, и успокоюсь.
1: Ну?
2: А ребенку ненасытный.
1: Ну, потому что там... А ты по зернышку пусть ест по одному. Вот.
2: Каждый пусть еще корочку грызет.
1: Ну, ты что такое говоришь-то? Я вот, например, обожаю гранат. И если его еще и правильный взять... Боже, это... У меня слюни потекли.
2: Давайте вы делитесь. Самая переоцененная еда, на ваш взгляд. Жалуйтесь. Сегодня можно это сделать, и вам за это ничего не будет.
1: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А можно в группе в Максе отметиться. Там у нас есть как раз тема часа. Заходите в комментариях, пишите, какая еда, на ваш взгляд, слишком переоценена.

0: Хит-ФМ.
1: 9:07 в Москве. Мы сегодня обсуждаем продукты. Точнее, знаете как? Самые переоцененные продукты. Не в плане цены денег. Ну, хотя это тоже. Вот. В общем, в целом, продукты, которые неосознанно слишком популярны стали.
2: А Оля пишет, у нас сейчас повсеместно продается соевое мясо с приправами, подростки как с ума сошли, поглощают его. Да, интересно.
1: Ну, это, знаешь, это вегетарианская
2: это будущие
1: история.
2: Вегетарианцы.
1: Будущие вегетарианцы, а что да. Я же хотела, вот. Так, Полина пишет, авокадо. Вот я, кстати, согласен насчет авокадо. Слишком много
2: люблю.
1: Вопросов к ним. К манго и авокадо.
2: А к красной рыбе вопросов нет, к нарезке?
1: А что с ней не так?
2: Ну, дорого стоит тоже.
1: Да не, ну, дорого, потому что я понимаю, почему. То есть там производство, добыча, вот это все. Представь себе, где-то там в океане плавал рыб. Угу. Вот. Его надо поймать на огроменном танкере, притащить в порт. Потом из порта, значит, огроменным паровозом доставить в Россию, в Москву, в частности.
2: Там, три кусочка нарезать.
1: Значит, там в Москве, значит, это гигантский завод где-то в России стоит, где нарежут на слайсы.
2: То есть, ладно, хорошо.
1: Где-то сидит дизайнер на удаленке, рисует обложку.
2: К рыбе у тебя вопросов вот. Нет, я поняла, можешь не продолжать.
1: Так вот, чтобы ты здесь сказала, что 300 рублей дорого?
2: Не 300, ты чего? Таких цен уже давно нет. Сразу понятно, так, кто рыбу ест, а кто нет.
1: Вот Артем пишет, самая переоцененная еда – это устрицы. Артем, я тебе как мужчина говорю, вообще не переоцененная.
2: А кальмары?
1: Что, при чем здесь кальмары?
2: Я пыталась тему сменить.
1: Мы про устрицы. Полезно, Артем. Артему говорю, полезно. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Хит-ФМ. Заходите туда, там есть пост, и в комментариях можно написать свое мнение. Мы сегодня обсуждаем вот что. Самая переоцененная еда.
3: Реклама. В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
11: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
10: Гарантия лучшей цены.
12: В Ленте.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
0: Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках внести и порядке их получения в магазинах.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу. Будите Айлиш на радио HitFM.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самую переоцененную еду.
2: Можно жаловаться, можно говорить какие-то недовольства или наоборот довольства. Суши-роллы Александр написал.
1: Ну, кстати, я соглашусь.
2: Ну, некоторые роллы, да, а вот суши...
1: Не, понимаешь, в чем дело? Объясню сейчас. Вот когда... Вспомни, какие были... Я как дед говорю. Какие были роллы раньше? Угу. Когда рыбка все покрывала пространство сверху.
2: А сейчас один там... рис.
1: Пуньк. Вот эта рыбка и сверху, и все это. Ролл флафлс.
2: Вот Румия вспомнила. Оливки консервированные. Они очень невкусные, горькие, бесполезные.
1: Ну,
2: да, у меня на самом деле тоже. Вот я сколько не пробовал в последнее время, никак не могу попасть на какую-то прямо классную штуку.
1: Ну, это потому, что мы, наверное, берем сегмент финансов нижний. А если повыше, то, наверное, я тоже не пробовал дорогие уж прям суши.
2: Знаешь, когда они в банке, их невозможно выбрать. То есть ты не подсмотришь, ничего. А потом открываешь, а там сюрприз.
1: А тебе нравится вот это, что их фаршировать начали? Анчоусами, лимонами, чем-то сыром даже.
2: Насчет лимона вот я не против, а вот все остальное, я считаю, это лишнее.
1: Вы же лучше косточку верните.
2: Мясо добавьте.
1: Да, 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа HitFM, туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем самую переоцененную еду.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов.

0: ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 9 часов 26 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем самую переоцененную еду.
1: Константин написал: «Мойва, 500 рублей за кило, но очень вкусно, жареное, с корочкой. Мне прям захотелось тоже приготовить».
0: Тут, пожалуйста, раз уж мы по морепродуктам пошли. Михаил пишет: «Доброе утро, краб! Есть вообще... есть вообще нечего, а стоит дорого». Слушайте, у меня...
1: Куда его панцирь
0: Пару лет назад, всего лишь пару лет назад, впервые попробовал раков. И вот

0: мне интересно, в какой момент мы посчитали, что это прям то, что нам
1: что
0: надо?
1: Это краб.
0: Что это нет, это рак. Что вот это прям надо. Потому что там есть-то нечего, как бы. Клешни только.
1: Вкусненько, но я предпочитаю все-таки подождать, пока мне почистят его.
0: Это понятно, потому что у тебя лапки.
1: Да. Вот.
0: Объясните мне, почему мы пошли по люксу сразу? Вы что, люкс у нас переоценен? Крабы, устрицы.
1: Давайте картошку вспомним.
0: Вот, и мы только сейчас говорили с Терешковой. Да. Почему вы все молчите про то, что есть мытый картофель и немытый? И в какой-то момент мытый стал стоить как 4 немытых.
1: А еще есть сваренный и порезанный.
0: Порезанный,
1: еще
0: сваренный?
1: Дороже.
0: Это вообще в ипотеку брать надо. А бэби-картофель, это вообще что такое? В какой момент вот молодой картофель, который копейки стоит, превратился. Но, слушайте, мы сейчас немножко даже не про деньги давайте поговорим. Давайте поговорим про восторженность. Вот все восхищают. Вот писали нам про авокадо. Вот с ними я согласен. Что это? Потому что все просто с ума сходят. Авокадо, авокадо, авокадо, авокадо.
1: А перец? Ну вот перец, посмотри. Болгарский перец. Сколько он стоит?
0: Да, что ж такое? Почему про стоимость-то опять? Я тебе говорю про восхищение. Вот манго, например. Это тоже переоцененное, на мой взгляд.
1: Но я готова оплатить.
0: Опять про деньги!
1: А про что еще?
0: Почему ты считаешь, что это такой крутой продукт, что ты готова любые деньги заплатить?
1: Но мне настолько вкусно, что я готова заплатить за удовольствие.
0: Его же никуда не добавить. В борщ не добавить.
1: Так это просто классно.
0: В пюре не добавить. Вот даже курицу с манго никто не делает.
1: Виктор пишет, что семечки. Вот да.
0: Семечки?
1: А помнишь времена, когда мы покупали сырые семечки и сами жарили, и очень было много соли?
0: Я тебе сейчас больше
1: скажу. И это самые вкусные семечки.
0: Были времена, когда я ехал на поле в Ставропольском крае,
1: да,
0: город Георгиевского. Ехал на поле, воровал подсолнечники. Вот, и семечки оттуда прям ел. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере, в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Зайдите, там в комментариях можно отметиться тоже по теме часа. Самая переоцененная еда. Food is

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 34 минуты в Москве. Мы продолжаем обсуждать продукты питания. То есть самые переоцененные.
2: Так, у нас люди любят молоденькую кукурузу. Нам Александр сообщил.
1: Я вообще в ней не разбираюсь. Я вижу, знаете, там молодая кукуруза. Что ниже должна быть старая, наверное.
2: Про черную икру, конечно же, вспомнили тоже, что очень дорого.
1: Вот, пожалуйста, пойдем по-нормально, по-человечески, еде доступной. Вот Катюшка написал: «Доброе утро, мне кажется, виноград мускат очень вкусный, но стоит 500 рублей за веточку». Переоцененный. Вот креветки, пожалуйста, Татьяна пишет.
2: Груши.
1: Что груши?
2: Ну что груши? Тоже груши переоценены.
1: Не, вот нынешние, да, они какие-то жесткие.
2: Это вообще ни о чем. Я не понимаю, такое ощущение, что это, знаешь, как вот мы раньше рисовали в детстве вот эти натюрморты на тарелке фрукты.
1: Из воска?
2: Да, и нет, рисовали. А тут вообще непонятно то же самое, только рисовать и смотреть. Грызть, есть вообще невозможно.
1: Какой-то сорт, я не знаю, как он называется, я покупал твердый такой, сочный достаточно, но твердый, желтый. Я помню, я их порезал слайсами и пожарил на сливочном масле. Получилось вкусно. Вот жарить можно.
2: Может, запекать? Тоже, наверное.
1: Запекать тоже,
2: прикольно.
1: Кстати, можно. Да, прикольно будет, только если сахаром посыпать. Вот. Ну, в общем, мы не об этом сейчас. Мы
2: говорим, о чем?
1: А о том, что груша должна быть какой? Чтобы ты взял и скушал.
2: Висит груша. Нельзя скушать.
1: Нет, это другое. А эту надо скушать, понимаешь? Она должна быть мягкая. А там даже человек с хорошими зубами пойдет к стоматологу. Вообще, груши современные, нынешние, я как дед говорю, все современные груши, потому что зубов у меня нету. Все современные грусы – это все заговор стоматологов.
2: Что?
1: Заговор стоматологов.
2: Ну, не знаю.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе есть группа Hit FM. Туда заходите тоже. Там есть пост в комментариях. Пуньк-пуньк пишем свое мнение по теме часа. Тема часа сегодня вот какая. Мы обсуждаем самую переоцененную еду.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
13: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9:46 в Москве. Целый час мы с вами вот что обсуждали. Самая переоцененная еда.
1: А почему мы вот забыли про вот матча?
0: Матча? Чай.
1: Да, чай. Это же модное нынче. Bubble tea, вот это вот, что это?
0: А клубники забыли, пишет Александр.
1: Как это были? Клубника не переоцененная?
0: Я про нее не забыл.
1: По цене, блин, подождите. Если мы про деньги, то да, с ума сошли. Вот. А если мы говорим про популярность, она всегда была в топе. Просто я сейчас пошел по истории модности. Угу. Самые модные продукты. Матча, bubble tea, вот это, baby картофель.
0: Да-да-да. Лайм, лимон.
1: Это потом, как это называется, десертик.
0: Какой?
1: Ну, который беленький такой. Из головы выпал.
0: Тирамису?
1: Да, тирамису. Тирамису, что это вообще? Это вкусно.
0: Неужели я угадала?
1: У меня прям вылетело из головы, представляешь, такое просто. Но вообще, кстати, если вы голодный человек, да, и вам все кажется переоцененным, у нас есть для вас, кстати, хороший совет. Называется он «Везде хит». На радио Хит-ФМ, ребята, потому что там вас накормят, там вас обуют, там вас оденут, гардероб исправят. Да,
0: полный апгрейд.
1: Обрызгают самым лучшим парфюмом. Вот я без шуток сейчас рассказываю, кстати. Поэтому заходите на сайт hitfm.ru, там все подробности есть, очень в тему сегодняшней нашей темы. Вот. И на этом,
0: а мы все.
1: На этом предлагаю попрощаться, да, ребята. Желаем, знаете, что хочу пожелать? Вот чтобы все, что вы назвали переоцененным, вот все вы могли загрузить в свой пищеприемник.
0: Да, вкусных вот. Вам, классных выходных.
1: Вернемся уже в понедельник, в лайтовый понедельник. Вот, будем разыгрывать деньги на всю эту вкусность как раз. Вот. Ну, а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам пока.
0: Пока-пока.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Вы знаете, наши утренники с такой скоростью по пятницам вылетают просто из студии, что половину вещей их здесь вот забытые лежат. Ну ладно, бывает. Но пятница, что я могу еще сказать? Друзья, на ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Хитстери ныряем в прошлое. Хитбокс будем открывать. И у вас будет возможность выиграть нашу настольную игру с Hit FM. Спойлер, все звезды. И, конечно же, везде хит. Будем с вами ловить. Сделаю все возможное, чтобы именно у вас получилось его поймать. Кстати, если вы уже, друзья, поймали свой вездехит, то поделитесь, интересно же. Присылайте свои фотографии, ну, или просто напишите. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Вот Андрей где-то на прошлой неделе прислал, знаете, такую фотку, огромную рыбу он поймал. Оказывается, вездехит у него был на активный отдых, и он вот выиграл, купил очень много всяких там вот этих рыбных, рыболовных принадлежностей. Вот так вот. Так что я жду. Делитесь. Ну а прямо сейчас Хьюгель с нами. Moving to the Sun.

Мишель на радио Хит ФМ на «Малиновой луне». Мне кажется, песня такая немножечко колыбельная, да, такая успокаивающая. Кстати, друзья, у нас же есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Новая и очень-очень классная. Найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Там очень много классных песен для детей, которые хочется включать снова и снова. В эфире у нас совсем скоро будет афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные? Иду на все, так что не пропустите.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Платье, юбка, туфли.
11: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
11: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 8.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Галерея Руарц на Трубниковском переулке приглашает на выставку «Торжество меланхолии», которая исследует меланхолию не как состояние грусти, а как сложное чувство, связанное с памятью, временем и принятием неизбежных перемен. В экспозицию вошли работы более 30 современных художников. Увидите живопись, скульптуру и инсталляции, размышляющие о хрупкости человеческого опыта, исчезающих в мирах и следах прошлого. Для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: В субботу, 27 июня, в Москве пройдет второй в истории электрофестиваль, в рамках которого водители электромобилей и электромотоциклов проедут по Садовому кольцу. Тысячи участников начнут движение с Зубовской площади в полдень, а далее проедут по Садовому кольцу через Павелецкую, Курскую, Парк культуры и Маяковскую. Финиш назначен ориентировочно на 13:00. На время заезда для гостей мероприятия в стартовом городке откроются фудкорт, тематические фотобудки и сцена, на которой будут выступать приглашенные каскадеры. Еще здесь появится зона с мастер-классами для детей. Ребят будут учить собирать электромашины и роботов из конструктора. Для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть первый документальный фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии», который посвящен одному из самых влиятельных дизайнеров современности Марку Джейкобсу. Режиссер показывает героя не как икону модной индустрии, а как человека со своими сомнениями, воспоминаниями и творческими кризисами. Основой фильма стала подготовка к коллекции сезона «Весна-лето 2024 года», которую дополняют архивные кадры и личные интервью. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитро.

0: Ари на радио Hit FM, Warning Signs. Ну, в общем, песня про красные флаги. Но когда мы с вами влюблены, мы же вот эти красные флаги вообще не замечаем в человеке. Ну, вообще. Это, знаете, как в розовых очках красный цвет будет выглядеть иначе. Он, конечно же, полностью не исчезнет, но вот его оттенок и насыщенность изменятся. Вот как об этом вспомнить-то, когда ты влюблен? Да никак. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой. На радио Hit FM.
3: В этом часе, друзья, будем открывать хитовую коробочку. Поиграем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит FM». Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет, почему музыка позволяет не чувствовать себя одиноким. Петь будем вместе с Мари Краймбери. «Давай не ждать» называется трек. Ну а прямо сейчас Stamper City на «Радио Хит FM». «Self-aware».

0: Hitbox.
1: Ну что, любители загадок, готовы? Играем в хитбокс. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что лежит в нашей хитовой коробочке. Заново пытаюсь ее открыть прямо сейчас. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, там буквально через несколько секунд появится пост. Можно и туда, как вам удобно. Мы все считаем, все видим. И если вот по времени ваше правильное сообщение падает сегодня, ну давайте 34-м. Подарю нашу настольную фирменную игру радио Hit FM «Спойлер, все звезды». Так, открываем. Что здесь? Ой, укатился. Сейчас, секунду. Вот. Так, что я знаю? Ну, я знаю, что сначала вот они считались ядовитыми очень сильно. И использовались только в декоративных целях. Сейчас, конечно, они совсем не ядовиты. Могут расти в экстремальных условиях. Между прочим, у меня однажды на балконе, кстати, выросли. Да. В Испании есть праздник, где этими штуками кидаются. Вот что здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз тут укатилось из хитовой коробочки. Итак, сначала считались ядовитыми и использовались только в декоративных целях, могут расти в экстремальных условиях. И в Испании есть праздник, где этими штуками кидаются. Вот тут кто-то написал, что это гортензия. Нет, это не гортензия. Это помидоры, либо томаты. Вот вы пишете, Джориад наш победитель сегодня. Мы тебя поздравляем и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер, все звезды». Но они реально были... Вернее, они никогда не были ядовиты. Их просто неправильно готовили в оловянных таких кастрюлях. А при сочетании вот олова, когда там они варили это все, и вот этой кислоты, которая в помидорах, что-то там выделялось, ну и люди травились. Потом, когда об этом узнали, уже все нормально. Вот, а в Испании как праздник? Латоматина называется вроде. Последняя среда августа, если я не ошибаюсь. Какой-то город в Валенсии. Но они там прямо отрываются по полной. Вот так вот. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, вы знаете, еще про помидоры, что знаю, что термическая обработка иногда даже усиливает пользу помидоров. Вот так вот. А еще существуют рецепты из томатного варенья. Кто-нибудь вообще пробовал варить? Нет? Говорят, что хорошо подходит к сырам и соленым закускам. Но там помидоры, сахар, разные там добавки, я не знаю, базилик, имбирь, грецкий орех. Ну, кому как что больше нравится, даже цитрусовый. В общем, варится как конфитюр. И, в общем, очень много рецептов в сети есть. Так что поищите. Не знаю, надо попробовать как-нибудь. Все, замолкаю. И у нас прямо сейчас стопудовый хит с Энрике Иглесиасом.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Энрике Иглесиас.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Существует мнение о том, что музыка позволяет не чувствовать себя одиноким, и оно не так давно получило научное подтверждение. Команда исследователей из Австралии провела несколько экспериментов с участием 600 добровольцев, в которых им предлагали представить путешествие одинокого человека к далекой горе под разную музыку и в тишине, а после описать эти образы. Выяснилось, что саундтрек добавлял представляемым сценам яркости других персонажей, причем вероятность их появления была втрое выше, чем при фантазиях в тишине. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: квартиру сниму на суточный
1: ру.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Be The Rex на радио Hit FM New Religion. Друзья, а мы с вами уже совсем скоро, прям в следующем часе, будем ловить везде хит. Это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM. И я хочу огромное спасибо сказать тем, кто вот уже выиграл и кто делится своей радостью. Так приятно, спасибо вам. Вот Мария написала, что выиграла везде хит на спортивную одежду, и теперь у ее дочки есть кроссовки мечты, причем здесь прям фотография. Вот прям вот такие? Серьезно? Вау, круто. Друзья, в общем, возможно реально все. И парфюмерию выиграть, прям самую-самую топовую, самую модную и трендовую, прям вот летнюю, с таким классным ароматом, о котором вы мечтаете. Косметичку полностью обновить, бесплатно кататься на такси, на работу и обратно, долго-долго, кстати. Или вкусняшек. В общем, все возможно. Я буду держать за вас кулачки. Хорошо?
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Друзья, в этом часе по традиции мы с вами ныряем в прошлое, играем в хитстери. А Алексеев забежит в студию, расскажет нам про рекорд по маникюру. Да, такое случается. Ну и, конечно же, будем ловить везде хит. Вернее, вы будете ловить, а я буду держать за вас кулачки. Он будет в этом часе плавать. Если поймаете, можно выиграть, ну, очень крутые подарки от Радио Хит ФМ и парфюмерию, косметику, ювелирку и модную спортивную одежду и всякие вкусняхи. Напомню, как это сделать. В общем, плавает такой везде хит и красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. Не прямо сейчас, вот как я говорю, а когда красивый мужской голос это скажет. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 отправляете слово «Вездехит». И если это слово падает сегодня именно ваше под номером 26, потому что сегодня у нас 26 июня, вы наш победитель. Мы с вами свяжемся обязательно, только, пожалуйста, друзья, сразу же вот отправили слово, далеко не уходите, ладно, потому что все это очень быстро происходит. Вот, выйдем с вами в эфир и посмотрим, что же вы все-таки выиграли. Ну, все очень просто. Понятно? Здорово. Так что далеко не уходите, ладно. Ну, а прямо сейчас Хьюгель на радио Хит ФМ Jamaica.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ну что, друзья, на пару минуточек ныряем в прошлое, запускаем один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем мы с вами под эту песню там занимались. И если нагрянут воспоминания и захочется поделиться, пишите, все обязательно прочитаю. В эфире мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита. Если с другим годом ассоциируется, все равно пишите, все прочитаю. Подсказочки, куда мы там с вами собираем. В общем, завершился сериал «Сверхъестественное». В том самом году BTS впервые заняли первое место в Billboard Hot 100. Фильм «Паразиты» получил 4 Оскара. Ким Кардашьян исполнилось 40. Вот. Готовы нырнуть туда? Поехали.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита. Друзья, вы The Cardigans вспоминаете 96-го года. Это кавер на The Cardigans Two Colors Loveful. Ну, вот так вот получается. Какой же это год? Дарья пишет, вспомнила, как сдавала ЕГЭ в 20-м году. У меня близняшки родились, Валентина, 2020-й. Год не помню, но у меня эта песня ассоциируется с Москвой очень хорошо. Погуляли в столице. Евгений вот вспомнил. Ну что, правильно, 2020 год to call us. Но тут, знаете, немножечко не в тему, но в тему сейчас. Мне тут просто прислали фотографию, тут огромный торт в тематике «Формула-1». Это мы выиграли везде хит на большой торт и как раз успели его сделать. Сегодня у нашего сына день рождения, он мечтает стать гонщиком, и торт оказался кстати. Поздравьте его в эфире, пожалуйста, его зовут Богдан. А вот такие вот родители. И тортик выиграли, и в эфир попали, молодцы. Богдан, ну посмотри, какие у тебя классные родители. С твоим днем мы тебя поздравляем. Родители поймали везде хит, значит, возможно, все, мне кажется, в этой жизни. И я надеюсь, придет время, и ты будешь нашим пилотом на Формуле-1, ладно? Мы будем за тебя болеть, главное верить в себя. Друзья, вот так вот, вот действительно, если вы верите в себя, то тоже сможете поймать везде хит. Он совсем скоро появится в эфире Хит-ФМ. Главное нам с вами теперь вынырнуть в 2026, потому что именно в 26 он плавает. Какое слово, мне тут спрашивают, писать везде хит? Как только услышите, сразу же пишите, друзья. Возвращаемся в 2026, помогает нам Кунг. Theophilus London прямо сейчас. Galaxy, поехали.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Тренды. Давно известно, что посещение салона красоты – это не только желание за собой поухаживать, но и возможность обсудить что-то с бьюти-мастером, а их многие считают едва ли не психологами. Однако не всегда уходовые процедуры длятся долго. Как пример, рекорд России женщины из Кирова, которая выполнила аппаратный маникюр с покрытием гель-лаком за 8 минут и 38 секунд, успев за это время снять старый лак, обработать ногти фрезами и обновить покрытие без нарушения технологии. Успела ли рекордсменка что-то обсудить? Судить с моделью во время скоростной процедуры не сообщается. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 26-м по счету, потому что 26 июня, и сегодня у нас победитель Ирина, город Истра. Ирин, привет! Алло, алло!
2: Здравствуйте, здравствуйте, да, алло!
1: Мне так понравилось твое слово «серьезно», «серьезно».
2: Да, наконец-то я поймала «Везде хит». Вообще такой легкий шок.
1: Так, нормально, как говорится, все хорошо. Давай откроем его и посмотрим, что же там у тебя получилось выиграть. Секундочку. Открываем «Везде хит», и у тебя «Везде хит». Слушай, по моей реакции, наверное, можно «Везде хит» на ювелирное украшение.
2: Здорово! Спасибо!
1: Спасибо тебе. «Везде хит» на ювелирное украшение. Это значит, благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь выбрать очень стильное и красивое украшение в одном из известных ювелирных магазинов. Так что вот такие дела. Вот спасибо тебе огромное, что слушаешь. Не отключайся. Ладно, пообщаемся за эфиром. Друзья,
2: спасибо.
1: Вот так вот легко можно взять и поймать свой «Везде хит» и выиграть, ну, реально очень крутые подарки. Знаете, вот если... Ирин, если будет возможность, когда вот все это сделаешь, купишь, то если фоточку пришлешь, покажешь, что там такое. В общем, мне всегда нравятся, друзья, ваши фидбэки, когда вы делитесь своими подарками от «Радио Хит FM». Да, так что присылайте. Ну, а «Везде хит» еще сегодня обязательно будет плавать, но чуть-чуть попозже. Его тоже так легко можно поймать. Главное — оказаться 26-м сегодня.
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Дати на радио Хит FM Take Me There. Песня весьма новая, но уже, кстати, в нашем хит-параде, в нашем главном хитовом чарте на 20-м месте. Вы, значит, активно за нее голосуете, если она так вдруг там появилась, друзья. Ну, давайте поднимать ее выше. От вас все зависит. Вы голосуете за свои любимые хиты, определяйте, что там, где у нас, на каком месте стоит. Ну, а сам хит-парад, наш главный хитовый чарт, мы услышим завтра уже в 18:00 по Москве. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. В общем, Андрей Белов нам все расскажет и покажет. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, и мы с вами уже через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч хитовый, например, пляжное вот такое вот классное большое яркое полотенце или летний хитовый набор, ну, потому что лето.
1: Лето на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: на радио Хит FM.
1: Друзья, уже буквально через пару песен можно выиграть наш классный мерч. Играем в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Она называется «Смотрителем». Петь мы будем в этом часе «Тону». Слова же уже выучили. Ну, конечно. Ну, а прямо сейчас Шакира на радио Хит FM. «Дай-дай».

0: Кит Макрей на радио Хит ФМ про спортивную машину, вернее, про удобные сиденья в спортивной машине. Друзья, ну а я приглашаю вас прямо сейчас поиграть в настроение. Как будем это делать? Вы берете в руки телефон и набираете звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатно и попадаете вот прям, да, вот сюда ко мне в студию. Я задаю вам 5 вопросов. У нас с вами 30 секунд. Вы отвечаете либо да, либо нет. Особо не размышляя, включаем интуицию. И если отвечаете правильно больше, чем наполовину, я буду дарить вам подарки. Могу подарить наше классное, яркое, стильное пляжное полотенце Радио Хит ФМ, либо летний набор, там, бейсболка, футболка, но тоже все с нашими логотипами. И очень-очень красиво. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хитовый на радио Хит ФМ.
1: Мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Новосибирск. Алло, привет. Алло, алло. Алло.
2: Алло, привет.
1: Да. А вот, все, мы теперь в прямом эфире с тобой. Привет, привет. А скажи, а сколько у вас там времени сейчас в Новосибирске?
2: Время уже 17:15.
1: А, ну у вас уже вечер, у вас прям вечер пятница. У нас еще обед пятница, а у вас вечер пятница,
2: да,
1: прям уже припать уже сейчас начнется. Понятно. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Пятница.
1: О, а у нас как раз и пятница. Вот так вот. Скажи, ты чувствуешь вообще пятницу? Или для тебя пятница это, ну, просто есть люди, которые даже не знают, какой сегодня день недели. Ну, бывает.
2: Нет, вот как раз сегодня я ее чувствую, потому что мы с большой компанией собираемся на прогулку, дискотеку на теплоходе.
1: Как у вас там все круто-то, слушай, но здорово, то есть настроение такое пятничное, здорово. Смотри, вижу
2: пять
1: вопросов про пятницу, у нас с тобой 30 секунд. Я должна все вот это прочитать, ты отвечаешь либо да, либо нет. Особо не раздумываешь, включаешь женскую интуицию, ладно? Вот, то есть у нас с тобой 30 секунд, да. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Ну все, Аль, готова? Поехали? Про пятницу, готова?
2: Да.
1: Поехали,
2: да.
1: Поехали. В пятницу люди совершают меньше всего ошибок и просчетов, да или нет? Быстрее?
2: Нет.
1: А про пятницу даже пишут песни-хиты, да или нет?
2: Да.
1: Да.
2: Да-да-да.
1: Есть люди, которые не любят пятницу, да или нет? Быстрее?
2: Нет.
1: Окей. По пятницам чаще всего случаются спонтанные идеи для стартапов и творческие озарения.
2: Да-да-да-да-да.
1: Да, в 26-м году пятница 13-я выпадает трижды, да или нет?
2: Нет.
1: Ну, не трижды, окей. Но мы молодцы, мы уложились в 30 секунд с тобой. Давай теперь проверять. Итак, в пятницу люди совершают меньше всего ошибок. Ты сказала, что не совершают. Правильно, ты сказала. Наоборот, последний рабочий день перед выходными провоцирует на частые ошибки в работе. Ну, потому что мозг уже отдыхает, скажи. Поэтому
2: конечно,
1: ты начинаешь, аж уже все, уже это синдром пятницы у нас у всех. Плюс есть. Про пятницу пишут песни-хиты? Пишут, конечно. Кэти Перри, The Cure, The Friday I'm in Love. Много всяких песен. Ну, а как не писать-то про такой день недели? Молодчина. Есть люди, которые не любят пятницу. Ты сказала нет, ты не согласилась, да? С таких людей не бывает. Аля.
2: Бывает?
1: Бывают все-таки. Ну, слушайте, бывают те, которые работают в субботу. Серьезно. Мне даже писали, вот слушали,
2: говорят,
1: вот вы тут радуетесь, а мне завтра на работу, между прочим. Поэтому я пятницу не люблю. Ну, вот которые не там 5 на 2 работают, а 2 на 2. Вот, ладно. Ну, то есть бывают. Все. Бывает. По пятницам чаще всего случаются спонтанные идеи? Ты прям сказала, да, мозг начинает работать по-другому, переключаясь в режим отдыха, да. Озарение вот именно в пятницу вечером часто. Так что плывешь, знаешь, так на теплоходе, да, с друзьями. Смотришь на звезды, вдруг, боже мой, да это же я же могу, вот, опа, правильно? Ну, понимаешь, да, на что я намекаю?
2: Да, да, да.
1: И в 26-м году пятница 13-я выпадает трижды, ты не согласилась. Да, вот здесь да. Пятница 13-я в феврале был, в марте и в ноябре еще она ждет. Ну, неважно, мы в это не верим. Слушай, ну ты молодчина, у тебя даже без последнего вопроса, у тебя все равно у тебя 4 из 5 правильно. Аля!
2: Победа!
1: Ну ты понимаешь, что ты победил? Что-то ты, мне кажется, еще не совсем поняла, да? Ты где-то уже на теплоходе, там на дискотеке.
2: Ну да, я первый раз дозвонилась.
1: Ну вот, видишь, молодчина, все получилось. Теперь не отключайся, будем выбирать подарки. Я тебе желаю классного вечера пятницы. Всему
2: Новосибирску. Спасибо вам тоже.
1: Спасибо, друзья. Это настроение. Продолжим теперь с вами во вторник. Нет, подождите, в понедельник. В понедельник поиграем, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Риана.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, и днем 19-21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
7: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить

0: kislovyet.rf.
1: Шинный завод «Кисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Несовершенные женщины», снятый по одноименному роману-триллеру Араминты Холл. Это история о дружбе, которая постепенно разрушается. После загадочной смерти Нэнси, ее ближайшие подруги пытаются пережить утрату, но постепенно понимают, что почти ничего не знали о человеке, с которым были так близки. Пытаясь разобраться в обстоятельствах гибели подруги, героини начинают заново пересматривать и собственные жизни. В главных ролях Кейт Мара, Керри Вашингтон и Элизабет Мосс.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон сериала «Друзья и соседи». Напомним, сюжет крутится вокруг управляющего крупным хедж-фондом Эндрю Купера, который неожиданно теряет все. Его увольняют с работы, жена подает на развод, и он вот-вот потеряет дом в престижном районе. Чтобы поправить свое положение, герой начинает обворовывать соседей. Во втором сезоне он продолжает красть ценности и деньги, но один из жильцов грозит раскрыть секреты Эндрю. В продолжении вместе с Джоном Хэмомом снялись Джеймс Марсден и Аманда Питт. С вами была Ирина Баутина, желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Оливия Адамс на радио Hit FM. Fool me once, fool me twice. А в голове у меня почему-то Modern Talking, Brother Louis. Ну, не знаю, вот как-то так. Друзья, на такой вот песенке потихонечку буду с вами прощаться. Лишь напомню, что сегодня в 6 вечера при пати на радио Hit FM встречайте исключительные мегахиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки Weekend Dance. Ну, а через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классных выходных. Hit FM. Пока-пока. Статус хитовый. Статус хитовый. С Наташей Стахановой.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Альфарбен прямо сейчас на Хит ФМ. Что-то про тело и что-то про разговор. Боди так. Ну, просто я тут как раз прихожу, смотрю на мониторе, написано что-то про баню. Целая лекция про баню, что, мол, еще несколько лет назад баня воспринималась многими как что-то из далекого прошлого, а сейчас банная культура переживает настоящий ренессанс. В крупных городах открываются современные комплексы. В соцсетях появляются десятки блогов по теме, а поход в баню постепенно превращается из редкого ритуала в полноценный элемент образа жизни. Хорошо написали, конечно, как серпом по одному месту для тех, у кого выключают горячую воду. Мы сейчас со Стахановой как раз обсуждали, у кого когда отключение, у кого когда включение, и вот это вот надо пережить недельку, а то и больше. Сами понимаете, лето, а у него свои нюансы и прелести. Ну вот, баня, конечно, в этом смысле хороша, она кое-что заменит, но не каждый же день в баню бегать, если у тебя нету горячей воды, да, дома. Просто кастрюльками греметь, и там уже не до бани, и там уже не нравится ни в баню, никуда. Единственное, что спасает, это спортзал. Мне кажется, у него усиливается посещаемость, если там в спортзале вода есть горячая, а у людей вокруг нету. Вот прям, конечно, здорово начинается. Можно прям под это дело даже абонемент купить. Правда, я вот не люблю в спортзале мыться. Вообще ни такого не делаю, мне не нравится. У меня дома есть ванна. Девушка, какая баня, у него дома есть ванна. Короче, вот все об этом. Вот такие вот мысли. Просто в начале рабочей смены моей. Калашникова здесь. Всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Ногарен 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Ногарен 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. Трогательные истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: It's my life. Вот жизнь у меня такая, не забывайте. А песенка в данный момент на Hit FM. 14 часов 21 минут в Москве. Песня, которую мы слышим у нас из серии «Стопудовый хит». А есть такое онлайн-радио, если вы не знаете, именно так и называется. А есть и другие онлайн-радиостанции. Заходите, любуйтесь, слушайте на сайте и в приложении.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, и днем 19-21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: витамин С несет огромную пользу для нашего организма, знают многие. Однако в народе существует немало мифов об этом веществе. Допустим, многие уверены, что главный источник витамина С – это цитрусовые. Однако абсолютным лидером считается вовсе не апельсин, а шиповник. За ним идут болгарский перец, черная смородина, облепиха и киви. Также столичные медики отметили, что привычка начинать день со стакана апельсинового сока не приносит пользы для здоровья. Этот напиток содержит много сахара, раздражает слизистую желудка и теряет часть витамина С уже через час после приготовления. По словам экспертов, гораздо полезнее будет съесть фрукт целиком. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

просыпался Magnetic прямо сейчас на Hit FM 14.36. Это тоже прямо сейчас в столице, если вам нужно время. Хотя в пятницу хочется часов не наблюдать. Вернее, нет, пока ты на работе, конечно, хочется наблюдать, а потом уже не наблюдать, как счастливый человек. Ну вот счастливый человек еще и пусть долго живет, правда же? Почему я об этом говорю? Потому что опять мне попалась на глаза, так сказать, очередная долгожительница, которая рассказывает нам секрет своего долголетия. У них же у всех разные секреты, понимаете? Кто говорит за здоровый образ жизни, кто этого не упоминает. Кто говорит любовь, кто говорит это совершенно не важно, главное к себе относиться хорошо. У них у каждого свои приколы. Ну, может быть, просто в 109 лет, как вот этой вот женщине из Америки, там не все помнишь. Но, тем не менее, она называет то, что, по крайней мере, свою лепту в эту жизнь она тоже вносила, потому что, прежде всего, говорит, это, конечно, меня небеса хранили. Ну, с этим не поспоришь. А вот что она сама делала для своего долголетия, это она играла в гольф и ходила, подсчитывая шаги. Угу. Ну, как вам? Ну, я думаю, играть в гольф, это, конечно, по желанию, по возможностям. Это не обязательная процедура. Первый раз слышу, чтобы от этого долго жили. А вот ходьба уже не первый раз упоминается, правда, вообще всеми подряд. Более того, у нас гаджеты теперь считают шаги. То есть и делать-то особо ничего не надо, только ходить, ходить, ходить. Поэтому пошли. Пошли, пошагали к светлому будущему, причем долголетию и, конечно же, под Hit FM.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Going home tonight. Мы сегодня вечером-то домой-то и не планируем. Примерно так в песенке от Дэвида Гетты только что было на Hit FM. Это понятно, это про пятничные планы вечерние. Конечно же, ноль осуждения, 100% понимания. А некоторые, я, по крайней мере, хочу такое представить, и чтобы оно так и было. Вот сейчас последний часочек-другой на работе там досиживаю, да, а у них дома уже чемоданчики собраны, чтобы быстренько за этими чемоданчиками заскочить и в аэропорт. И в отпуск. Есть среди вас такие? Мы вас, конечно же, любим. Ну а что? Если мы не можем такое сделать, все остальные, а вы можете, а почему бы вас не любить? И вот смотрите, в топ-5 популярных у россиян для летнего отдыха стран вошли, загибаем пальчики, Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ничего необычного, правда? Вот еще, по-моему, с Филиппинами, что ли, я сейчас где-то краем глаза видела, ведется, переговоры ведутся о безвизе. Будет еще одно какое-нибудь направление. В общем, хорошего отдыха тем, кто собирается как следует отдохнуть. Фотки там наделайте за нас. А мы пока работать продолжим.

0: Так, ну что ж, господа, смотрите-ка, что у нас с вами получается. У нас получается, что в этом часе вездехит примчится. Хотела как-то, может быть, получится у меня в рифму, но ничего не получилось в рифму. В общем, в этом часе на Хит-ФМ вездехит действительно случится. Это то, что мы должны знать и немножечко быть внимательнее, чем обычно. Мы обычно и так внимательные, конечно же. Но сегодня и в этом часе конкретно чуть-чуть повнимательнее, какими делами вы не занимались. Поэтому в какой-то момент часа, как вы знаете, прозвучит приглашение в игру. Вы его не игнорируете, сразу пишите слово «Вездехит» в наш мессенджер 925-007-1074. Я напомню, сегодня 26 число, значит, 26 по счету «Вездехит» выиграет. Ну, а тот, кто его отправил, счастливчик, получит свой подарок, свой «Вездехит-подарок». Какой? Узнаем непосредственно в эфире. Что это может быть? Могут быть украшения, могут быть, допустим, не знаю, спортивные штаны. Ну, не конкретно спортивные штаны, а вы можете купить себе потом спортивные штаны, точнее, приобрести за счет того, что выиграли вездехит на Хит-ФМ и что-то спортивненькое. Не нужны штаны? Гантели. Не нужны гантели? Ну, может быть, это вообще будет модная одежда. Но там много у нас вариантов. Главное поймать этот вездехит за хвост, и такая возможность как раз откроется в наступившем часе.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Конфетный.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, срок, месте и порядке их получения в магазинах.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Человечество уже не первый год переживает, что искусственный интеллект и роботы заберут у него работу, и отчасти эти волнения оправданы. Тем временем маркетологи из Великобритании изучили несколько десятков профессий и навыков, чтобы понять, какие из них технологии заменить не смогут. В первую пятерку навыков, защищающих от автоматизации, вошли кризисное вмешательство, диагностика сложных случаев в медицине, физическое обследование пациентов, развитие отношений с клиентами и деэскалация конфликта. Исходя из этого, в относительной безопасности останутся профессии, требующие живого общения, эмпатии и быстрых решений в хаотичной обстановке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Ну что ж, господа, везде хит действительно случился. Правда, не случился номер телефона у моей победительницы. Судя по всему, Ирина. Но судя по тому, как она подписана. А вот, случился. Ирина, я теперь не смогу вам дозвониться, поэтому от вас все зависит. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, если я увижу ваш телефон на мониторчике нашего, на нашем телефоне, короче, то обязательно возьму трубку. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Я пока в курс дела веду тех, кто к нам только что присоединился или вообще понятия не имеет, что в этом мире существует везде хит. Итак, существует он на радио Хит FM. Пару раз по будням он появляется в эфире, и в какой-то момент вы, соответственно, присылаете слово «везде хит» в наш мессенджер. Ну вот с другого телефона звонят, но я не могу его взять. Не-не-не, с другого не звоните, у вас ничего не получится. Ну так вот, короче говоря, дальше везде хит прилетает в наш мессенджер, соответственно. Я отсчитываю 26-й, потому что сегодня 26-е число, и объявляю нашего победителя. В данный момент это Ирина, которая прислала мне свой телефон, конечно же, но если она дозванивается с другого, у нас шансов с ней поговорить не будет, потому что я телефон сейчас другого человека брать не буду. Знаю вас, вы хитренькие. Так вот, Ирина, аватарчика у нее котик нарисованный, даже не фотография, а просто миленький котик в очочках на розовом фоне. Но это она уже и сама знает, и я знаю. Давайте пока кто-то дозванивается другой, а не наша победительница, я все-таки расскажу вам, господа, что же у нас за вездехит сегодня выиграла наша победительница. А сегодня вездехит на спортивную одежду. Это значит, уважаемая Ирина, которая даже дозваниваться не стала, тем не менее, это значит, что вы можете что-то себе прикольненькое приобрести в одном из известных спортивных магазинов благодаря Хит FM. Мы вас с этим, разумеется, поздравляем. Немножечко, конечно, обидно, что с вами не пообщались с такой прекрасной нашей победительницей, но время не ждет, летим дальше.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

И даже верхняя нотка печальная. Это Зейн «Стенания» от, на Hit FM. Вот, собственно, от него. Не надо так грустить, как он сейчас воет на Луну. Во-первых, потому что далеко не везде Луну видно. Это далеко не везде. Во-вторых, вот у нас еще не видно, да еще облака будут мешать. А во-вторых, зачем выйти-то? Зачем расстраиваться? Ни в коем случае не вешаем нос. У нас даже игры на сегодня и те не закончились, представляете? В следующем часе немножечко опять отвлечемся. Любим отвлечься. А вот, поиграем, и что-то кто-то из вас выиграет приятное от Hit FM, потому что у Hit FM есть подарки, и они не кончаются.

0: Заслушалось, что уж там 16 часов и 5 минут в Москве. Еще раз всем приветик, у нас новый час. Что еще новое? Ну, новиночка на Hit FM, пожалуйста, обратите внимание. Если есть какие-то вопросы, всегда можно на них, на некоторые вопросы, найти ответы на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в нашем мобильном приложении «Радио Hit FM». И вот еще из новенького, пожалуйста, заявленица, которую я раньше не слышала, нам же всем постоянно твердили. В целях вашей же цифровой безопасности меняйте пароли почаще. Чем сложнее, тем чаще, тем лучше. Ну, вот это вот. И теперь специалист по кибербезопасности, киберэксперт, говорит, что на самом деле ерунда это все. Ну, в каком смысле ерунда? Если вы чувствуете, что вас взломали или какое-то подозрение на утечку данных, тогда да, тогда срочно нужно менять пароли. А просто так, ради прикола, вот не очень-то это и хорошо. Знаете почему? Потому что если вы какой-то очень сложный пароль однажды придумали, или вам его там сгенерировал тот же интернет, да, и вы его записали, в конечном итоге еле-еле выучили, там пальчики привыкли и прочее, прочее. И вам теперь на такой же сложный нужно менять. Это же опять неприятность, вот это все надо сначала проходить. И поэтому люди зачастую меняют на что-то более легкое. Дача лету 25. Вот это вот, понимаете? И это уже не такой безопасный пароль. Или еще хуже, они просто пишут этот длинный пароль у себя новый и куда-нибудь под мониторчик кладут, например, на работе. Вот и уязвимость цифровая. В общем, господа, если у вас хороший надежный пароль и нету никаких подозрений на то, что вас пытались взломать, или утечка данных, то лучше не трогайте, так оно хорошо, потому что подобрать его будет сложно, а вам второй тоже сложно запомнить. А вот если, например, если у вас какие-то, допустим, камера включается или что-то такое, вот там все срочно нужно менять, и вообще следите за безопасностью своей сети Wi-Fi и периодически проверяйте список подключенных устройств. Это важнее.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный лид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Алан Уокер на Hit FM 16:27. Это время в Москве. Господа, пятница. Она продолжает заканчиваться уже. Рабочая неделя, соответственно. Чтобы быстрее еще пошло, мы, как обычно, играем в этом часе. Ну, чтобы действительно очень быстренько время пролетело, а заодно и определился победитель, который заберет у нас приятный подарок от Hit FM. А это может быть, например, что у нас на сегодняшний день предлагается вашему выбору. Конечно же, настолько спойлер со звезды от Hit FM. Что еще это может быть? Дождевик. Очень актуально за последнее время стало. Так, и футболка плюс бейсболка. Тоже хорошо, потому что лето. Вот, это выбор для нашего победителя, который определится в игре. Я расскажу историю жизни, расскажу ее не до конца. У вас будет 3 варианта каких-то в этой истории. Вы выбираете правду из 3 предложенных вариантов. Только один, соответственно, верный. И циферку 1, 2 или 3, в зависимости от того, каким вы считаете по счету верный вариант, вы присылаете в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Поскольку сегодня 26 число, я отчитываю 26 правильный ответ. И это и есть наш победитель. Короче, как всегда, поехали. История прилетела к нам, неважно откуда, не написали. Ну, в общем, жили-были два брата. Один постарше, другой помладше, я даже не знаю, кто из них кто, но вот разъехались они, соответственно, жить по своим жизням. И один из братьев обзавелся семьей, живет в своем доме, все прекрасно. Но однажды, что к нему стучится, так сказать, в дом родной брат и говорит: понимаешь, я уволился с работы, я пока не могу найти работу, и я не могу на оставшиеся деньги никакое жилье себе снимать. Можно я у тебя поживу? Ну, естественно, можно, брат же родной. Конечно, он его пустил. Через какое-то время этот брат родной, который потерял работу, нашел работу, но как-то не торопится съезжать и начинает раздражать другого брата. И не только потому, что он просто вот не хочет съезжать, не ищет квартиру, но нужно его как-то поторопить. Есть еще одна причина. Вот какая причина? О ней даже делится вот этот пострадавший брат в соцсетях. Итак, первый вариантик, почему, допустим, там вот такая ситуация. Первый вариант. Потому что вот этот вот, ну, назовем его младший брат, он не платит даже за коммуналку. Живет себе на чужом горбу, несмотря на то, что нашел работу. Второй вариант. Потому что этот так называемый младший брат живет уже как полноценный член семьи, то есть ни в чем себе не отказывает, в общих ужинах участвует, как будто так и надо. И третий вариант. Потому что он стал девушек приводить. Понимаете, квартиру еще не снял, комнату или там дом, а девушек уже приводит. Как вам кажется, что же за причина?

Итак, вернемся к истории, расскажу вам ее целиком. Два брата жили-были, ну а точнее один брат, назовем его старшим, нормально живет со своей семьей в своем доме и все такое. А второй брат, назовем его младшим, потому что я не знаю, там старшинство, могло быть что угодно, но тем не менее, условный младший брат вдруг теряет работу, стучится в дом к старшему брату и говорит: слушай, я теперь не могу платить за съемное жилье, вообще нечем, работу я потерял, никакой финансовой подушки безопасности. Можно я у тебя поживу, пока не найду новую работу и пока не найду уже, соответственно, новое жилье. Тот говорит: ну, конечно, брат, ты же брат, мне деньги где? Так, это другая история. Вот, и, короче, да, пожалуйста, приходи, проходи, комната есть там и все такое. И вот он живет, этот младший условный брат, находит работу. И что характерно, он даже за коммуналочку-то немножечко платит, но только за коммуналочку. И девушек он не приводит. А вот то, что он стал жить там как полноценный член семьи, то есть на ужины со всеми вместе приходить, его не звали, значит, на него готовить жена уже начинает, жена вот этого старшего брата. Нормально вместе со всеми вечера проводит в гостиной у телевизора. Ну, то есть все, прописался человечек. Что характерно для меня, допустим, еще такой звоночек, что жена вот этого старшего брата, она не против, она говорит: ну, это же член семьи, но он потом обязательно найдет квартиру, пусть, он же нам не мешает. А брат вот этот, который старше, он говорит: а мне он мешает. Я не могу прийти в свою гостиную, и там никого нету теперь. Там этот постоянно сидит. Ну, короче говоря, ему не понравилось, что вот этот его брат практически интегрировался в его жизнь и теперь живет, как все, как будто его действительно сюда звали. Вот такой вот правильный ответ. Я отчитывала 26-й. И давайте-ка посмотрим же у нас победительницу, как зовут. А зовут ее Юля из Курганинска. И поэтому, конечно же, во-первых, аплодисменты. Поздравления. И футболка и бейсболка улетают ей. Еще раз поздравляем, летим дальше.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

Это Инна на Хит ФМ. Наверное, спела нам о том, что до пятницы при пати остался часочек с хвостиком. Ну, может быть, она о чем другом спела. Я не знаю, у нее там флешбеки какие-то. Но в любом случае, я тогда вам об этом скажу. До пятницы при пати на радио Хит ФМ остается часочек с хвостиком. Вот следующий час. Да, и потом сразу да. Вот такие вот у нас музыкально-творческие планы, я бы сказала. Потому что пятница при пати, как вы знаете, это такое наше негласное объявление конца рабочей недели и начала выходных. Немножечко остается с точки зрения вот наших часов внутренних хит-ФМовских. Но в любом случае, какие бы у вас планы ни были, вы же знаете, все осуществляем под хит-ФМ. 16.49 в Москве, кстати, для ориентира.

0: смотрю сейчас, как звонит телефон в студии. Он, конечно, на беззвучном. Причин звонить сюда нету. Медитирую вот на это мигание. Но на самом деле, если что-то нужно выяснить, господа, пока ведущие в студии, конечно, пишите в мессенджер Макс 925-007-107-4, если что-то важненькое спросить, а мы сможем помочь, то мы с удовольствием поможем. Ну, если не поможем, мы же тоже не все умеем. Ну, хотя бы подскажем, куда обратиться. В этом смысле, я думаю, вы и так знаете. 17 часов и 7 минут в Москве, но мы продолжаем с вами эту пятницу, продолжаем ее заканчивать рабочую, но на самом деле время торопить не надо, я вдруг подумала, ну какое там, потому что с этой пятницей рабочей заканчивается еще и июнь. Не то чтобы он совсем закончился, на следующей неделе там кусочек будет, но вот пятниц июньских уже не будет, как вы понимаете, уже только июльские и пятницы августа. Это что касается лета. И вот через месяц в июле будет немножечко тревожно, что лето-то уже заканчиваться начинает. А вот уже через два месяца в августе такого же числа, 26-го, будет грустненько. Поэтому, конечно, пятница – это хорошо, суббота еще лучше. Но время не торопим, наслаждаемся каждым летним моментом. С Хит FM.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21.
3: Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
6: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Чтобы ваши домашние растения росли лучше, то почаще включайте им послушать звуки дождя. В рамках эксперимента ученые из Массачусетского института поместили семена риса в неглубокие контейнеры с водой, а затем начали включать им запись падающих дождевых капель. Результат ученых обрадовал. Оказалось, что семена не просто способны воспринимать звук дождя, но и прорастают на 40% быстрее, чем просто в тишине. По мнению экспертов, все дело в звуковых вибрациях, которые появляются при ударе капли дождя о поверхность лужи. И именно эти вибрации смещают внутриклеточные кристаллы семян и заставляют их расти быстрее. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Несмотря на то, что сегодня пятница и не хочется страшных рассказывать, но нашлась очень страшная сказка. Очень страшная. Никому такого не пожелаешь, даже врагу, мне кажется. Жил-был в далекой-далекой стране, не знаю, какой один дяденька. И работал он на своей работе, работа там работал. Так вот, еще на совещание периодически ходил, как и многие из нас. Начальник вызывает, другие тоже приходят. Все заходят со своими там блокнотиками, ноутбуками, у кого что. Вот у него ноутбук был, он тоже зашел в переговорку совещаться со всеми. Но буквально за 15 минут до этого совещания он залпом, вот здесь записываем, чтобы не повторять, залпом выпил упаковку сока манго с яблоком. Ну, потому что что-то есть хотелось, и думает, сейчас еще вернусь, а кто-нибудь мое выпьет. Вот он и выпил. Первые 10 минут совещания были нормальные. Потом почувствовал, что что-то назревает, так сказать. Еще 10 минут он думал отпроситься, не отпроситься, отпроситься, не отпроситься. Ну и потом уже, когда думать было невозможно, он, конечно, сказал «извините» и побежал в сторону туалета. Но в тот день он не добежал вовремя, по крайней мере. Он даже не добежал до дверцы выхода из этой переговорки. Понимаете, да, что случилось? Вот, после того, как это все случилось, конечно, до туалета он добрался. Ну, потому что домой как-то надо ехать, себя в порядок приводить. Но в тот день в переговорку он не вернулся, говорят, даже забрать свой ноутбук. Не было сил смотреть людям в глаза. Поэтому аккуратненько с вот этими вот выпить сок залпом, не надо нам такое.

Неостановимое сияние неостановимо упорхнуло из нашего эфира. До новых волнующих встреч. Смотрите, как господа, вот пишет нам Анна. У нас есть мессенджер, поэтому в следующий раз, конечно же, пользуйтесь. Добрый вечер. У вас в Москве так холодно. У нас в Сургуте стоит жара 29-33 градуса весь июнь. Это как вообще? Анна, вы хвастаетесь? Мы очень за вас рады. Да, у нас июнь в Москве не отличился жаркими денечками, это правда. Но с другой стороны, я вам скажу, если вам нравится вот 29-30 или там 33, очень я за вас рада от всего сердца. Но вот в чем фишка, только вы никому не говорите. Мне нравится то, что происходит сейчас в столице. По двум причинам. Во-первых, 33 градуса в Москве очень тяжело переносится. Есть, конечно, любители, но их мало, честно скажу. Мы все охаем-махаем. 33 градуса в столице из-за асфальта, из вот этого всего, конечно, тяжелее переносится. Но такая погода тоже, казалось бы, не очень здоровская. Ну, когда, ну, прям еле-еле 20 и тех нету. С другой стороны, это, правда, мой такой прикол. Поскольку этим летом я никуда не лечу, только кукухаю. Вот. И когда становится жара больше 25, там 28, я очень начинаю тосковать по морю. А так нормально проходит, понимаете, видите, во всем свои плюсы. Поэтому мы не жалуемся, мы хвастаемся. Ну и еще напоминаем вам, что пятница при Пати начинается совсем скоро, меньше, чем через 10 минут. Андрей Белов вам ее представит и продолжит с вами оставаться до самого конца этой пятницы практически. Ну и, конечно, чудесных вам выходных с той погодой, которой вам хотелось бы. Была калашникова, улетела, целую, пока. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Спасибо Наташе Калашниковой за All Star Show. И мы с вами плавно переходим в режим пятничного разогрева. Большой привет всем, кто провожает рабочую неделю в нашей компании. С этой минуты с вами Белов Андрей. Звук погромче и врывайтесь в уикенд под классные танцевальные хиты. Раскачаем вечер пятницы по полной. Стартуем.
1: Припати на Хит FM. Припати.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются

0: параметрам.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.
0: Прибати на Хит FM.

0: to Face It, Face to Face на радио Hit FM. Как вам такой старт вечера пятницы? А это мы только еще разгоняемся и весь вечер будем держать такой ритм. Сегодня же пятница, последний рывок на этой неделе, а уже завтра вечером нас с вами ждут свежие итоги голосования в главном хитовом чарте. 20 горячих треков в семидневке, лучшие мировые хиты, отборные новинки. Все это завтра в 6 вечера по Москве. 18:35 сейчас в столице. Припати продолжается, едем дальше.
1: Припати на Hit FM. Припати.

0: Ладии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». «Припати» на «Хит-ФМ».

0: Отлично, разгоняем пятничный вечер. Только что с нами Робин Шульц, работы Аризона. Вот в таком ритме будем до 23 по столичному, а дальше специальный микс под названием Weekend Dance. Час ностальгии хитов, под который вечер плавно перетечет в ночь. Начнем ровно в 23.00 по Москве. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Совкомбанк.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: На старте нового часа Sick Individual с работой Love Feels Like You. В Москве уже начало восьмого, и мы не сбавляем оборотов. С вами по-прежнему Белов Андрей. Это вечер пятницы, и мы уже одной ногой в выходных, коллеги. Припатит то самое место, где мы красиво провожаем рабочую неделю, делаем громче звук и двигаем далее.
1: Припати на Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. При пати на HIT-FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Работа «Beatdown» — это проект Wax Motive, 19.36, точное столичное. Очередная хитовая пятница, и мы по традиции снова в компании танцевального сета лучших хитов. Припати на радио Hit FM продолжается, и мы качаем последний рабочий вечер. Давайте добавим еще звука и встречаем новую порцию музыки, которую откроет проект AGR.

0: Бади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
5: Кроме марки 365 дней предложения. Не ограничено, не действует в «Ленте Эконом».
4: Гарантия лучшей цены.
6: В «Ленте».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Привет. Это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Дикси. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Только что с нами свежая работа от Джонаса Блу, Girl, 19:50 в Москве. Проводим вечер пятницы хитовый. Конечно, не забываем про то, что пролетят выходные, вновь приступим к работе, но вливаться в неделю мы с вами по традиции будем лайтово. Как обычно, в понедельник с самого утра и до вечера здесь в прямом эфире мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Шанс стать богаче и счастливее есть у каждого, так что не прозевайте момент. Подробности читайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио HitFM».
1: Реклама. Костюм, носки, бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

На радио Хит FM в припати Горгон Сити Work It Out. Как в тему, начало 9-го в Москве. Добро пожаловать в новый час танцевальных хитов. Белов Андрей с вами. И это наше пятничное припати. Уже настроились на выходные. Встречаем их мощно и громко. Впереди нас с вами ждут диджей Клэптоун. Также отметится Ян Блом Квист. И прямо сейчас на радио Хит FM Люмикс. Self Away.

0: Дипломатии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждение лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+. Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Хит-ФМ. На HIT-ФМ.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы HIT FM в Калуге. 58 88 88.

0: Каждый день припать устраивать. Себастьян Теллер и Дэвид Гетта, Thrill of the Night на радио Hit FM. Хотя почему можно каждый день устраивать? Это нужно делать абсолютно в любой день танцевальные хиты рядом с вами. Достаточно просто зайти на сайт Hit FM.ru, либо в наше мобильное приложение. Там есть онлайн-радиостанция Hit FM припать. Включайте, где бы вы ни находились, и устраивайте хитовую вечеринку. Здесь же мы с вами провожаем рабочую неделю в столице 20 часов и 31 минута. Едем дальше и слушаем Алесса и группа One Republic.
1: Припати на Хит FM. Припати!

0: Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 111-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Прибавь на HIT-FM.

Сценари Джеймс и Райан Маркиано в припате на радио Хит FM. Кофе Шоп в столице 20 часов и 50 минут. Все вместе начинаем потихоньку забывать о рабочей неделе. Сегодня мы даем старт отдыху, а завтра и послезавтра. Но этот отдых будем поддерживать, так что нам грустить некогда. Делаем громче и двигаем далее. В финале часа Чинэй работа Love Claim, а еще отметится Sony Фудера буквально через пару минут.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. На Хит ФМ.

0: Новый час здесь на радио Хит ФМ. В Москве начало 10-го. Белов Андрей с вами. Наши любимые танцевальные хиты в одном плотном миксе тоже здесь. В ближайшие 15 минут отметятся Фрэнк Уокер и Арти с работой Sky, также Cloud9 со своим диско-болом. И прям по курсу DJ Power. Бета, встречайте.
1: Припати на Хит ФМ. Припати.

0: Бекки Хилл в припате на радио Хит ФМ. Мо-мо-мо, еще больше лета, еще больше хитов, еще больше выходных хотелось бы, но что есть, тому и рады. И как же круто, что мы сейчас в самом их начале. Вечер пятницы продолжается в столице 21 час и 33 минуты. В ближайшие минуты здесь в эфире Дэвид Гетта, Алока и Стик Фигуа с работой Run Run River. А прямо сейчас на радио Хит ФМ Матисс и Садко, Endless Sunrise. Припати продолжается.
1: Припати на Хит ФМ. Припати!

0: Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». Припати! Припати! На «Хит-ФМ».

21:49, пятничный вечер в самом разгаре, припати продолжается. Ну а я, Белов Андрей, с вами поспешу попрощаться, но уже завтра в 11 по столичному вновь вернусь в эфир, главный по хитам станции в стране. Всем и каждому хитового вечера в нашей компании. Счастливо, Москва, хит Белов. Пока!

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.